0: специальных психологических проблем и вооружений. Доклады рассматриваются эволюция ядерных арсеналов.
1: Słuchacie RMF Depeche Mode.